0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 10 июля. Католическая церковь чтит память святых мучениц Анатолии и Виктории Римских. Они пострадали в III веке во время гонений императора Декия. Сестры Анатолия и Виктория происходили из благородной семьи. Они предназначались в жены знатным римлянам, язычникам, но Анатолия решила отказаться от брака и убедила сестру Викторию посвятить свою жизнь Богу. Женихи пытались уговорить сестер отречься от Христа, а после того, как это не удалось, выдали их на казнь. Мученицы Анатолия и Виктория пострадали недалеко от современного селения Санта-Анатолия, близ итальянского города Риети. О древности их почитания свидетельствует внесение их имен в древние латинские мартирологи. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Токажевского Мариана. Служил в Украине в 1909 и 1913 годах, был в заключении в Заславском монастыре. До 1917 года служил в Ярославле, Костроме, Вологде и Ташкенте. Затем вернулся в Украину. В 1920 году отвозил в Польшу мать и не смог въехать обратно. Арестован НКВД в Луцке в 1940 году, приговорен к 10 годам лагерей. Погиб на этапе. Господь, Ты владыка жизни моей.
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: В субботу 11 июля около 200 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с папой римским станет частью особого дня гостеприимства и общения в экодеревне Лаудато Си в папских садах Кастель-Гандольфо. В программе «Евхаристическое богослужение», «Молебен о защите творения», «Приветствие и угощение», «Экскурсия по экодеревне» и, наконец, «Обед со Святейшим Отцом». По словам организаторов, начинание восходит к 17 августа 25 года, когда папа Лев XIV помолился и разделил трапезу с малоимущими из епархии Альбано. Тот день положил начало

между образовательным центром Лаудато Си, Ватиканским департаментом службы милосердия и Римской епархией. Целью создания экодеревни Лаудато Си было желание показать, что защита творения и забота о человеке – это единая миссия, подчеркивает в официальном сообщении кардинал Фабио Баджо, генеральный директор образовательно-экологического центра Лаудато Си. После Лампедузы этот день становится новым шагом на пути Льва XIV к социальным окраинам нашего времени. В деревне Лаудато Си Святейший Отец встречается с людьми, живущими в уязвимом положении. Он подтверждает, что церковь должна быть там, где человеческое достоинство требует умения слушать, близости и надежды. На этом пути реализуется служение церкви бедным, подчеркивает архиепископ Луис Марин де Сан-Мартин, префект Департамента службы милосердия. Решение Святейшего Отца подтверждает, что милосердие заключается в близости, встрече и сострадании. Когда Церковь ставит самых уязвимых в центр внимания, она делает Евангелие видимым и свидетельствует, что никто не остается на обочине сердца Божьего. Со своей стороны генеральный викарий Его Святейшества для Римской епархии кардинал Бальдассаре Реина отмечает: «Мы хотели, чтобы главными героями этого дня были люди, которых ежедневно поддерживают приходы, Каритас и множество церковных и общественных организаций Римской епархии. Встреча со Святейшим Отцом возвращает центральное место тем, кто часто оказывается на обочине жизни, и напоминает всей христианской общине об ответственности за их прием».

8 и 9 июля по приглашению патриарха Венеции Франческо Моралье в городе побывал с визитом латинский патриарх Иерусалима Пьер Батиста Пиццабалла, который рассказал о ситуации на Святой Земле, в частности, о положении христианских общин. В ходе визита состоялся прием в Патриаршем дворце. Пиццабаллу приветствовали местные власти. Мэр Венеции Симоне Вентурини заявил: «Венеция хочет быть еще ближе к Святой Земле и к ее христианской общине не только посредством материальной поддержки, но и конкретным проявлением дружбы, внимания и обмена». Мэр вновь подчеркнул готовность поддержать любой процесс, который содействует миру и добрососедству между народами. Во время встречи с жителями Венеции, организованной городскими властями, патриарх Иерусалимский поделился скорбями и надеждами жителей Святой Земли. «Времена примирения будут долгими», — отметил он, — «но даже если нас мало, мы никогда не смиримся с войной и с разрушениями». Поясняя свою мысль, патриарх отметил, что мир разделился на две части. Одни жалуются, протестуют, предъявляют требования. Да, их необходимо выслушать, но на этом все. Другие же несут в сердце желание мира, согласия, общения. Именно это и будет опорой для начала восстановления, когда, наконец, конфликт будет всецело завершен. В жизни важно то, чтобы, вступая в игру, быть готовыми рисковать, потому что последнее слово не скажет ненависть, злопамятность и возмездие, но его скажет мир, мир подлинный и действенный. Патриарх Пиццабалла рассказал о христианской общине Газы. Теперь она насчитывает всего 540

к одного человека. Они потеряли все, и самая серьезная проблема – отсутствие инфраструктур. Люди живут в палатках, без канализации, страдают нашествием мышей и от их укусов. Особо тяжело все это переживают дети, они травмированы и нуждаются в психологической помощи. Среди палестинцев и израильтян царит атмосфера недоверия и взаимной угрозы. Иерусалимский патриархат занимается восстановлением полноценной школы, считая, что образование и воспитание должны быть приоритетом. В школу уже записано 500 детей, и это число со временем должно удвоиться. Патриархат обеспечивает также питание людей и восстанавливает церковную общину. По словам Пиццабаллы, от учреждений поступает мало сигналов надежды, но они приходят от общественных организаций, в первую очередь молодежных. «К сожалению, — отметил патриарх Иерусалимский, — люди привыкают ко всему, в том числе к ситуации конфликта. Война не заканчивается, наоборот. Что же можем сказать мы, как церковь? Что можно сделать, чтобы все это изменить? Нужно вступать в игру. Рисковать, провоцировать, предлагать. Не будем забывать, что мы искуплены, спасены и прощены. Нужно начать говорить о прощении и примирении. А самое главное, что нужно делать, это слушать друг друга. Неправда, будто все допустимо, когда мы боремся за выживание». В ходе посещения Венеции патриарх Пиццабалла совершил святую мессу в базилике Санта-Мария-дель-Ла-Салюте. В проповеди он вновь говорил о мире. «Мы призваны взращивать желание мира, которое исходит от Христа и делает нас свободными. Никогда нельзя поддаваться ненависти, злопамятству, духу отмщения. Мы должны стремиться к миру и справедливости». Иисус учит нас оставаться свободными от достигнутого результата. Побуждать к действиям нас должно не ожидание ответа, а скорее желание блага и встречи. Ответ же должен быть всецело свободным. В настоящий момент, когда на первый взгляд кажется, что великие мира сего решают участь человечества, все мы должны помнить об одном — блаженны кроткие. Ибо они унаследуют землю. Именно сегодняшние кроткие строят завтрашнее будущее, подчеркнул патриарх Иерусалимский.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: От человека требуется правильно делать свое дело. Таково первое подтверждение его нравственной устойчивости, которого требует от него Бог. Такова та доброкачественность, которая для человека обязательна. Серьезность отношения к своему делу в мире. Человек призван верно править Божьим творением и правильно его продолжать. Но как же человек с этим обращается? Как он с этим играет? Как опустошительно он действует в творении? Как позорит Божий мир? Бог видит эту смуту, а долготерпение своего не теряет. Но как же поступает учитель, если ученик все время портит его инструменты и материал? Он бранит, наказывает и в один прекрасный день прогоняет ученика. Он не может позволить себе терпеть до бесконечности, потому что он слаб и его средства ограничены. Бог же всемогущ, и его средствам нет ни предела, ни конца. Бесконечность его средств и его всемогущества – это и есть его долготерпение. Как прекрасно, что долготерпение Божие так же велико, как и его всемогущество. Поэтому он может прощать вновь и вновь, может вновь и вновь давать срок, вновь и вновь выводить свое дело из хаоса человеческой свободы, чтобы оно начиналось заново. Божье долготерпение есть долготерпение по отношению ко мне. А что это тут означает, на это у меня есть определенная мерка, тем более точная, чем честнее я к ней отношусь. Это до какой степени мне тяжело выносить самого себя. Разве нельзя прийти в отчаяние от того, что я тот, с кем мне приходится иметь дело? Все время и всегда только я. Врачи говорят, что можно заболеть от самого себя. Многие психические заболевания коренятся в том, что человек не выносит своего собственного существа и увиливает от него в некий самообман. Нередко это не ограничивается даже одними психическими болезнями. Бывает, что это приводит и к органическим заболеваниям, представляющим собою своеобразную расплату за то, что человек не справляется со своей внутренней неправдой. Человек же, не ослепляющий себя перед самим собой, не устраивающийся с мещанским самодовольством в своей собственной посредственности, знает эту боль, хотя он от нее и не заболевает в прямом смысле. Впрочем, где проходит точная граница между здоровьем и болезнью? Такой человек знает душевную тяжесть, горькую бесплодность, когда день проходит за днем, год за годом, и ничего не меняется. Сколько же времени я уже бьюсь над каким-то своим недостатком, а он все не исчезает. Вот могло казаться, что я с ним уже справился, а он опять появляется. Случалось и так, что после долгих мук, совсем по евангельской притче, появлялись 7 бесов вместо одного, который был в начале. Но Бог есть любовь, и в нем мое существо более подлинно, чем во мне самом. Во мне оно испорчено, в нем чисто.

0: Однажды Христос шел своим путем и увидел сбегавшихся людей. Он спросил, что происходит. Его пропустили вперед и показали ему страдавшего падучей болезнью мальчика, к которому ученики Христа тщетно старались применить свою целительную силу. Отец мальчика в отчаянии стал просить Христа о помощи, но Господь прервал его словами: «Сколько времени мне еще терпеть вас?» Как же понимать эти слова? Ведь именно так часто говорим мы сами, люди. Наша жизнь проходит очень быстро, и оттого мы становимся нетерпеливыми. То, что не приходит так быстро, как нам хотелось бы, мы откладываем. Господи, Ты же вечен, и у Тебя есть время. Мы же хотим всего сразу, потому что не знаем, будем ли еще живы завтра. Ты же проводишь свою волю сквозь все приходящее, и тысячи лет перед Тобой, как один день. Мы неразумны и не знаем закона вещей. Хотим осуществлять то, для чего час еще не пришел. Тянем вещи не туда, где их место. Твой же взор проникает всюду. В тебе все возможности, и все же ты прост и един. Господь прекрасно видит всю человеческую смуту, но долготерпение своего не теряет.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 10 июля. Католическая церковь чтит память святых мучениц Анатолии и Виктории Римских. Они пострадали в III веке во время гонений императора Декия. Сестры Анатолия и Виктория происходили из благородной семьи. Они предназначались в жены знатным римлянам, язычникам, но Анатолия решила отказаться от брака и убедила сестру Викторию посвятить свою жизнь Богу. Женихи пытались уговорить сестер отречься от Христа, а после того, как это не удалось, выдали их на казнь. Мученицы Анатолия и Виктория пострадали недалеко от современного селения Санта-Анатолия, близ итальянского города Риети. О древности их почитания свидетельствует внесение их имен в древние латинские мартирологи. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Токажевского Мариана. Служил в Украине в 1909 и 1913 годах, был в заключении в Заславском монастыре. До 1917 года служил в Ярославле, Костроме, Вологде и Ташкенте. Затем вернулся в Украину. В 1920 году отвозил в Польшу мать и не смог въехать обратно. Арестован НКВД в Луцке в 1940 году, приговорен к 10 годам лагерей. Погиб на этапе. Господь, Ты владыка жизни моей.
2: Новости из Ватикана по-русски. В субботу 11 июля около 200 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с папой римским станет частью особого дня гостеприимства и общения в экодеревне Лаудато Си в папских садах Кастель Гандольфо. В программе евхаристическое богослужение, молебен о защите творения, приветствие и угощение, экскурсия по экодеревне и, наконец, обед со Святейшим Отцом. По словам организаторов, начинание восходит к 17 августа 25 года, когда папа Лев XIV помолился и разделил трапезу с малоимущими из епархии Альбано. Тот день положил начало ежегодной традиции под эгидой образовательного центра Лаудато Си, ответственного за развитие местной экологической деревни. Каждый год очередная итальянская епархия будет приглашаться для участия в мероприятиях, привозя в Кастель Гандольфо неимущих, беженцев, мигрантов и другие социально уязвимые группы. Эти люди будут проводить день, наполненный красотой творения, лично общаясь с Папой Римским. В этом году мероприятие стало результатом сотрудничества между образовательным центром Лаудато Си, Ватиканским департаментом службы милосердия и Римской епархией. Целью создания экодеревни Лаудато Си было желание показать, что защита творения и забота о человеке – это единая миссия, подчеркивает в официальном сообщении кардинал Фабио Баджо, генеральный директор образовательно-экологического центра Лаудато Си. После Лампедузы этот день становится новым шагом на пути Льва XIV к социальным окраинам нашего времени. В деревне Лаудато Си Святейший Отец встречается с людьми, живущими в уязвимом положении. Он подтверждает, что церковь должна быть там, где человеческое достоинство требует умения слушать, близости и надежды. На этом пути реализуется служение церкви бедным, подчеркивает архиепископ Луис Марин де Сан-Мартин, префект департамента службы милосердия. Решение Святейшего Отца подтверждает, что милосердие заключается в близости, встрече и сострадании. Когда Церковь ставит самых уязвимых в центр внимания, она делает Евангелие видимым и свидетельствует, что никто не остается на обочине сердца Божьего. Со своей стороны генеральный викарий Его Святейшества для Римской епархии кардинал Бальдассаре Реина отмечает: «Мы хотели, чтобы главными героями этого дня были люди, которых ежедневно поддерживают приходы, Каритас и множество церковных и общественных организаций Римской епархии. Встреча со Святейшим Отцом возвращает центральное место тем, кто часто оказывается на обочине жизни, и напоминает всей христианской общине об ответственности за их приходы».

8 и 9 июля по приглашению патриарха Венеции Франческо Моралье в городе побывал с визитом латинский патриарх Иерусалима Пьер Батиста Пиццабалла, который рассказал о ситуации на Святой Земле, в частности, о положении христианских общин. В ходе визита состоялся прием в Патриаршем дворце. Пиццабаллу приветствовали местные власти. Мэр Венеции Симоне Вентурини заявил: «Венеция хочет быть еще ближе к Святой Земле и к ее христианской общине не только посредством материальной поддержки, но и конкретным проявлением дружбы, внимания и обмена». Мэр вновь подчеркнул готовность поддержать любой процесс, который содействует миру и добрососедству между народами. Во время встречи с жителями Венеции, организованной городскими властями, патриарх Иерусалимский поделился скорбями и надеждами жителей Святой Земли. «Времена примирения будут долгими», — отметил он, — «но даже если нас мало, мы никогда не смиримся с войной и с разрушениями». Поясняя свою мысль, патриарх отметил, что мир разделился на две части. Одни жалуются, протестуют, предъявляют требования. Да, их необходимо выслушать, но на этом все. Другие же несут в сердце желание мира, согласия, общения. Именно это и будет опорой для начала восстановления, когда, наконец, конфликт будет всецело завершен. В жизни важно то, чтобы, вступая в игру, быть готовыми рисковать, потому что последнее слово не скажет ненависть, злопамятность и возмездие, но его скажет мир, мир подлинный и действенный. Патриарх Пиццабалла рассказал о христианской общине Газы. Теперь она насчитывает всего 541 человека. Они потеряли все, и самая серьезная проблема — отсутствие инфраструктур. Люди живут в палатках, без канализации, страдают от нашествия мышей и от их укусов. Особо тяжело все это переживают дети, они травмированы и нуждаются в психологической помощи. Среди палестинцев и израильтян царит атмосфера недоверия и взаимной угрозы. Иерусалимский патриархат занимается восстановлением полноценной школы, считая, что образование и воспитание должны быть приоритетом. В школу уже записано 500 детей, и это число со временем должно удвоиться. Патриархат обеспечивает также питание людей и восстанавливает церковную общину. По словам Пиццабаллы, от учреждений поступает мало сигналов надежды, но они приходят от общественных организаций, в первую очередь молодежных. «К сожалению, — отметил патриарх Иерусалимский, — люди привыкают ко всему, в том числе к ситуации конфликта. Война не заканчивается, наоборот. Что же можем сказать мы, как церковь? Что можно сделать, чтобы все это изменить? Нужно вступать в игру. Рисковать, провоцировать, предлагать. Не будем забывать, что мы искуплены, спасены и прощены. Нужно начать говорить о прощении и примирении. А самое главное, что нужно делать, это слушать друг друга. Неправда, будто все допустимо, когда мы боремся за выживание». В ходе посещения Венеции патриарх Пиццабалла совершил святую мессу в базилике Санта-Мария-дель-Ла-Салюте. В проповеди он вновь говорил о мире. «Мы призваны взращивать желание мира, которое исходит от Христа и делает нас свободными. Никогда нельзя поддаваться ненависти, злопамятству, духу отмщения. Мы должны стремиться к миру и справедливости». Иисус учит нас оставаться свободными от достигнутого результата. Побуждать к действиям нас должно не ожидание ответа, а скорее желание блага и встречи. Ответ же должен быть всецело свободным. В настоящий момент, когда на первый взгляд кажется, что великие мира сего решают участь человечества, все мы должны помнить об одном — блаженны кроткие. Ибо они унаследуют землю. Именно сегодняшние кроткие строят завтрашнее будущее, подчеркнул патриарх Иерусалимский.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: От человека требуется правильно делать свое дело. Таково первое подтверждение его нравственной устойчивости, которого требует от него Бог. Такова та доброкачественность, которая для человека обязательна. Серьезность отношения к своему делу в мире. Человек призван верно править Божьим творением и правильно его продолжать. Но как же человек с этим обращается? Как он с этим играет? Как опустошительно он действует в творении? Как позорит Божий мир? Бог видит эту смуту, а долготерпение своего не теряет. Но как же поступает учитель, если ученик все время портит его инструменты и материал? Он бранит, наказывает и в один прекрасный день прогоняет ученика. Он не может позволить себе терпеть до бесконечности, потому что он слаб и его средства ограничены. Бог же всемогущ, и его средствам нет ни предела, ни конца. Бесконечность его средств и его всемогущества – это и есть его долготерпение. Как прекрасно, что долготерпение Божие так же велико, как и его всемогущество. Поэтому он может прощать вновь и вновь, может вновь и вновь давать срок, вновь и вновь выводить свое дело из хаоса человеческой свободы, чтобы оно начиналось заново. Божье долготерпение есть долготерпение по отношению ко мне. А что это тут означает, на это у меня есть определенная мерка, тем более точная, чем честнее я к ней отношусь. Это до какой степени мне тяжело выносить самого себя. Разве нельзя прийти в отчаяние от того, что я тот, с кем мне приходится иметь дело? Все время и всегда только я. Врачи говорят, что можно заболеть от самого себя. Многие психические заболевания коренятся в том, что человек не выносит своего собственного существа и увиливает от него в некий самообман. Нередко это не ограничивается даже одними психическими болезнями. Бывает, что это приводит и к органическим заболеваниям, представляющим собою своеобразную расплату за то, что человек не справляется со своей внутренней неправдой. Человек же, не ослепляющий себя перед самим собой, не устраивающийся с мещанским самодовольством в своей собственной посредственности, знает эту боль, хотя он от нее и не заболевает в прямом смысле. Впрочем, где проходит точная граница между здоровьем и болезнью? Такой человек знает душевную тяжесть, горькую бесплодность, когда день проходит за днем, год за годом, и ничего не меняется. Сколько же времени я уже бьюсь над каким-то своим недостатком, а он все не исчезает. Вот могло казаться, что я с ним уже справился, а он опять появляется. Случалось и так, что после долгих мук, совсем по евангельской притче, появлялись 7 бесов вместо одного, который был в начале. Но Бог есть любовь, и в нем мое существо более подлинно, чем во мне самом. Во мне оно испорчено, в нем чисто.

0: Однажды Христос шел своим путем и увидел сбегавшихся людей. Он спросил, что происходит. Его пропустили вперед и показали ему страдавшего падучей болезнью мальчика, к которому ученики Христа тщетно старались применить свою целительную силу. Отец мальчика в отчаянии стал просить Христа о помощи, но Господь прервал его словами: «Сколько времени мне еще терпеть вас?» Как же понимать эти слова? Ведь именно так часто говорим мы сами, люди. Наша жизнь проходит очень быстро, и оттого мы становимся нетерпеливыми. То, что не приходит так быстро, как нам хотелось бы, мы откладываем. Господи, Ты же вечен, и у Тебя есть время. Мы же хотим всего сразу, потому что не знаем, будем ли еще живы завтра. Ты же проводишь свою волю сквозь все приходящее, и тысячи лет перед Тобой, как один день. Мы неразумны и не знаем закона вещей. Хотим осуществлять то, для чего час еще не пришел. Тянем вещи не туда, где их место. Твой же взор проникает всюду. В Тебе все возможности, и все же Ты прост и един. Господь прекрасно видит всю человеческую смуту, но долготерпения своего не теряет.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 11 июля. Католическая церковь чтит память святого Бенедикта, покровителя Европы, создателя школы служения Господу, которая сыграла важную роль в сохранении христианской культуры раннего Средневековья. В 527 году он поехал в Монте-Кассино и на месте алтаря Аполлону основал монастырь, который стал домом Бенедиктинского ордена. В Монте-Кассино он написал свое знаменитое правило, которое изменило и обновило монашескую жизнь в Европе. Кроме того, сегодня в Западной Церкви также отмечается литургическая память святой равноапостольной княгини Ольги, предвестницы христианства на Руси. Это поистине святая неразделенной Церкви, и недаром ее почитают и на Западе, и на Востоке. При княгине Ольге в Киевской Руси была восстановлена церковная иерархия, которая существовала при князе Аскольде. Святая Ольга остается духовной матерью той церкви, которая связана узами единства со Вселенской Церковью. Достоин Ты, Господи, величайшей славы!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV обратился с видеопосланием к иракской молодежи, собиравшейся в эти дни на ежегодную встречу в Анкаве, пригороде Эрбиля, второго по величине города в Ираке, сильно пострадавшего во время войны. Папа призвал молодых людей разделить миссию церкви, служить миру, делясь светом Христа. Молодость – период жизни, отмеченный стремлением совершать великие дела и менять мир к лучшему. Это стремление согласуется с желанием церкви приводить людей к общению с Богом. Господь оказывает доверие ученикам, возлагая на них эту миссию. «Я тоже очень верю во всех вас», — сказал папа. «Вы должны быть светом Христовым посреди тьмы, которая порой может казаться непреодолимой. Не бойтесь и не думайте, что вы одни в этом деле. Я с вами, Церковь с вами. Доверьтесь Иисусу, слушайте Его в молитве и через наставления других. Позвольте Ему вести вас». Нелегко быть светом в этом мире, раздираемом войнами. Свет необходим для жизни. Папа проводит три параллели, показывая, как свет духовной жизни может рассеивать темноту мира. Свет необходим для зрения. Он напоминает о даре веры, говорит папа. Вера — не механизм для преодоления трудностей, а жизнь в истине, которая выражается в стремлении видеть других людей так, как видит их Бог. Это становится возможным лишь тогда, когда мы уверены, что Бог с нами, даже если мы не можем Его увидеть. Ваш образ жизни, говорит папа, должен свидетельствовать о вашей вере. Именно так вы сможете стать свидетелями истины и нести свет. Свет дарит тепло, которое является символом любви. Чтобы стать светом миру, мы должны жить с Богом, познавать Его, открываться Его преобразующей любви и следовать за Христом. Поэтому так важно ежедневно проводить время в молитве, участвовать в таинствах, особенно исповеди и Евхаристии. Поступая так, вы сможете поделиться теплом Божьей любви и примиряющей силой Его благодати с окружающими, подчеркнул Святейший Отец. Наконец, свет необходим для роста и новой жизни, которая является символом надежды. Обретая милосердие, человек становится миротворцем, способным вселять в других надежду на будущее. Это не значит забывать о мире, наоборот, делиться с ним новой жизнью, исходящей от Христа. Возможно, вы не сможете контролировать свою ситуацию или трудности, с которыми вам придется столкнуться, но вы всегда можете позволить миру Христову царить в ваших сердцах. Папа призвал молодых людей не бояться того плана, который Господь подготовил для каждого из них. Он привел в пример пророка Иеремию, которому тоже приходилось сталкиваться с трудностями. Его свидетельство ясно. Планы Господа для вашего блага, а не во вред, чтобы дать вам будущее с надеждой. Вверяя молодых людей материнской опеке Девы Марии, папа выразил надежду, что эта встреча принесет духовное обновление и поможет обрести пример жизни, исполненной благодати.

«Вместе положить конец СПИДу». Под таким девизом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось совещание на высшем уровне по борьбе с ВИЧ-инфекцией. На заседании выступил поверенный миссии постоянного наблюдателя от Святейшего Престола в ООН монсеньор Марко Формика. Он отметил, что, несмотря на значительные достижения в борьбе со СПИДом, многие люди, прежде всего в развивающихся странах, до сих пор не имеют доступа к антиретровирусной терапии. Формика заявил о необходимости надлежащего тестирования и непрерывного лечения, начиная с роженец, подверженных риску заражения или ВИЧ-позитивных, поскольку адекватная медицинская помощь до, во время и после родов защищает как мать, так и ребенка. Что касается ВИЧ-инфицированных детей, то ранняя диагностика и терапия позволят сократить число жертв. В настоящее время 3% ВИЧ-позитивных детей соответствует 12% жертв СПИДа в раннем возрасте. Представитель дипломатической миссии Святейшего Престола заверил в непрестанной помощи католических медучреждений. Уже теперь они обеспечивают лечением четверть всех больных на мировом уровне. Формика отметил, что Святейший Престол признает достигнутый прогресс в профилактике и лечении ВИЧ и СПИДа за последние 5 лет и шаги, проделанные с момента первой встречи на высшем уровне в 2001 году. Благодаря антиретровирусной терапии сегодня ВИЧ-инфицированные люди могут жить дольше и вести более здоровый образ жизни. Вместе с тем прелат призвал к укреплению партнерства в разных секторах борьбы со СПИДом, чтобы снизить стоимость терапии и расширить доступ к медицинской помощи. Множество зараженных по-прежнему ее не получают, поэтому необходимо укреплять системы здравоохранения и содействовать развитию медицинских исследований и медицинского производства в развивающихся странах, способствуя тем самым продвижению и защите человеческого достоинства, дарованного Богом. Именно об этом просил папа Лев XIV во время поездки в Ливан в сентябре 25 года, посещая больницу Делакруа в Джаль-эль-Дибе. Нельзя строить общество, которое гонится за фальшивыми мифами о благополучии, в то же время забывая о многочисленных ситуациях бедности и уязвимости, процитировал слова папы представитель Ватикана в ООН. Постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при ООН и других международных организациях в Женеве, апостольский нунций Эттори Балестреро, выступил с докладом на международном саммите об искусственном интеллекте. Дипломат подчеркнул необходимость ответственного управления искусственным интеллектом, которое не подразумевает аутсорсинга или передачи ответственности алгоритму. Любое критическое решение, принятое автоматизированной системой, должно быть предметом человеческого надзора, отметил прелат, ссылаясь на указания Департамента вероучения и Департамента культуры и образования Святейшего Престола. Скорость и эффективность никогда не следует использовать в качестве отговорок, когда результат воздействует на человеческую жизнь, поскольку нравственная причина этих результатов всецело исходит от людей, а не от искусственных агентов. Балестреро призвал развивать сотрудничество на разных уровнях глобального сообщества, чтобы технологии не были сосредоточены в руках у немногих транснациональных корпораций. В противном случае, считает глава Ватиканской делегации, применение искусственного интеллекта приведет к негативным последствиям в тех контекстах, где отсутствуют этические рамки и учреждения, способные отвечать на вызовы новых технологий.

Русская служба Ватиканского радио приветствует всех и каждого. Сегодня окунемся немного в историю, посмотрим на поколение наших предшественников. Из этого мысленного паломничества узнаем, что Господь в каждом поколении милостиво принимал покаяние желавших обратиться к Нему. Вспомним сегодня ветхозаветного Ноя. Он проповедовал покаяние, и те, кто послушал его, спаслись. Иона, например, возвестил жителям Ниневии погибель, но они, раскаявшись в своих грехах, умилостивили Бога своими молитвами и получили спасение, хотя были очень далеко от Бога. А наши блаженные апостолы, Петр понес не одно, не два, но многие страдания и в конце претерпел мученическую смерть. Апостол Павел получил награду за свое терпение. Он был в узах 7 раз, был изгоняем, побиваем камнями, но засвидетельствовал истину перед сильными мира сего, стал для нас величайшим образцом для подражания. Вспомню сегодня мученика первого века папу Климента. Он мученик инкерманских каменоломен, многострадальной земли Крыма. Он и сегодня призывает нас: «Прилепитесь к святым, ибо прилепляющиеся к ним освятятся». Из уст папы Климента доносится призыв: «С человеком невинным будешь невинен, а с избранным будешь избран, а с развращенным сам развратишься». Итак, сестры, братья, присоединимся к невинным, к праведным, они-то суть избранные Божии. К чему у вас распри, гнев, несогласие, разделение, войны? Не одного ли Бога, одного Христа имеем мы? Не один ли дух благодати излит на вас? Не одно ли призвание во Христе? Для чего раздираем, для чего расторгаем члены Христовы? Восстаем против собственного тела и до такого доходим безумия, что забываем, что мы друг другу члены. Возьмем послание апостола Павла, в котором он писал как о себе самом, так и о Кифе, и о Полосе. Потому что и тогда произошло разделение. Но тогдашнее разделение не было таким ужасным, ибо там было меньше греха. Там и тогда преклонялись прославленным апостолам. А вот ныне намного больше разделений. Разделение нынешнее следует прекратить как можно скорее, и тогда все придем к Богу, умоляя Его, чтобы Он примирился с нами и восстановил в нас чистую жизнь, полную истинной братской любви.

Слово Евангелия. Петр сказал Иисусу: «Вот мы оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в новом бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Но многие из тех, кто были первыми, станут последними, а последние станут первыми». Евангелие от Матфея, глава 19. Итак, вопрос Петра. Но, скажем прямо, уж очень неуместен. Но в то же время на этот неуместный вопрос Петр получил мудрый ответ Иисуса Христа. Само собой разумеется, Иисус мог бы легко ответить упреком на вопрос Петра, ведь тот спрашивал прямо: «Что мы получим за то, что последовали за тобой?» Иисус мог ответить, что всякий следующий за ним с такими мыслями вообще не понимает, что значит следовать за Спасителем. Но это был вполне естественный вопрос, вопрос человека простого, иудея того времени. Что мы будем с этого иметь? Иисус принял вопрос Петра и, исходя из него, изложил великую истину христианской жизни. В чем заключается эта истина? Прежде всего, уверенности, что всякий, кто разделяет с Иисусом его борьбу, разделит с ним его победу. И каждый из нас призван для того, чтобы служить. Нельзя быть просто хорошим христианином или просто хорошим человеком. Надо быть хорошим для чего-то конкретного.

0: и в заключение наших размышлений еще раз зададимся вопросом, как же стать истинным христианином? Прежде всего, осознать свою принадлежность к большому братству, которое распространяется на весь мир. Со всеми остальными христианами мы пребываем в духовном единстве. Ведь со многими христианин может быть разлучен, но христианина никогда нельзя отлучить от любви Божьей в Иисусе Христе, его Спасителе, который судит людей не по человеческим законам. И в этом новом мире будет пересмотрена оценка старого мира. В небесной вечности будут исправлены все неправильные суждения времени. И может оказаться так, что скромные, незаметные на земле люди будут великими на небесах, а некоторые великие мира сего будут скромными и последними в мире грядущем. Здесь, в земной жизни, первенство зависит от заслуг перед обществом, от природных дарований, порой от хитрости и многих других условий. Первенство на земле все-таки оно земное, регулируемое, определяемое условиями жизни, где неправда, ложь, хитрость часто правят свой бал, где внешние достоинства часто берут верх над духовными. А вот в царстве будущего века этого не будет. Первыми будут те, у кого нравственное совершенство. И да будет так.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 11 июля. Католическая церковь чтит память святого Бенедикта, покровителя Европы, создателя школы служения Господу, которая сыграла важную роль в сохранении христианской культуры раннего Средневековья. В 527 году он поехал в Монте-Кассино и на месте алтаря Аполлону основал монастырь, который стал домом бенедиктинского ордена. В Монте-Кассино он написал свое знаменитое правило, которое изменило и обновило монашескую жизнь в Европе. Кроме того, сегодня в Западной Церкви также отмечается литургическая память святой равноапостольной княгини Ольги, предвестницы христианства на Руси. Это поистине святая неразделенной Церкви, и недаром ее почитают и на Западе, и на Востоке. При княгине Ольге в Киевской Руси была восстановлена церковная иерархия, которая существовала при князе Аскольде. Святая Ольга остается духовной матерью той церкви, которая связана узами единства со Вселенской Церковью. Достоин Ты, Господи, величайшей славы!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV обратился с видеопосланием к иракской молодежи, собиравшейся в эти дни на ежегодную встречу в Анкаве, пригороде Эрбиля, второго по величине города в Ираке, сильно пострадавшего во время войны. Папа призвал молодых людей разделить миссию церкви, служить миру, делясь светом Христа. Молодость – период жизни, отмеченный стремлением совершать великие дела и менять мир к лучшему. Это стремление согласуется с желанием церкви приводить людей к общению с Богом. Господь оказывает доверие ученикам, возлагая на них эту миссию. «Я тоже очень верю во всех вас», — сказал папа. «Вы должны быть светом Христовым посреди тьмы, которая порой может казаться непреодолимой. Не бойтесь и не думайте, что вы одни в этом деле. Я с вами, Церковь с вами. Доверьтесь Иисусу, слушайте Его в молитве и через наставления других. Позвольте Ему вести вас». Нелегко быть светом в этом мире, раздираемом войнами. Свет необходим для жизни. Папа проводит три параллели, показывая, как свет духовной жизни может рассеивать темноту мира. Свет необходим для зрения. Он напоминает о даре веры, говорит папа. Вера не механизм для преодоления трудностей, а жизнь в истине, которая выражается в стремлении видеть других людей так, как видит их Бог. Это становится возможным лишь тогда, когда мы уверены, что Бог с нами, даже если мы не можем Его увидеть. Ваш образ жизни, говорит папа, должен свидетельствовать о вашей вере. Именно так вы сможете стать свидетелями истины и нести свет. Свет дарит тепло, которое является символом любви. Чтобы стать светом миру, мы должны жить с Богом, познавать Его, открываться Его преобразующей любви и следовать за Христом. Поэтому так важно ежедневно проводить время в молитве, участвовать в таинствах, особенно исповеди и Евхаристии. Поступая так, вы сможете поделиться теплом Божьей любви и примиряющей силой Его благодати с окружающими, подчеркнул Святейший Отец. Наконец, свет необходим для роста и новой жизни, которая является символом надежды. Обретая милосердие, человек становится миротворцем, способным вселять в других надежду на будущее. Это не значит забывать о мире, наоборот, делиться с ним новой жизнью, исходящей от Христа. Возможно, вы не сможете контролировать свою ситуацию или трудности, с которыми вам придется столкнуться, но вы всегда можете позволить миру Христову царить в ваших сердцах. Папа призвал молодых людей

и не бояться того плана, который Господь подготовил для каждого из них. Он привел в пример пророка Иеремию, которому тоже приходилось сталкиваться с трудностями. Его свидетельство ясно. Планы Господа для вашего блага, а не во вред, чтобы дать вам будущее с надеждой. Вверяя молодых людей материнской опеке Девы Марии, папа выразил надежду, что эта встреча принесет духовное обновление и поможет обрести пример жизни, исполненной благодати.

«Вместе положить конец СПИДу». Под таким девизом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось совещание на высшем уровне по борьбе с ВИЧ-инфекцией. На заседании выступил поверенный миссии постоянного наблюдателя от Святейшего Престола в ООН монсеньор Марко Формика. Он отметил, что, несмотря на значительные достижения в борьбе со СПИДом, многие люди, прежде всего в развивающихся странах, до сих пор не имеют доступа к антиретровирусной терапии. Формика заявил о необходимости надлежащего тестирования и непрерывного лечения, начиная с рожениц, подверженных риску заражения или ВИЧ-позитивных, поскольку адекватная медицинская помощь до, во время и после родов защищает как мать, так и ребенка. Что касается ВИЧ-инфицированных детей, то ранняя диагностика и терапия позволят сократить число жертв. В настоящее время 3% ВИЧ-позитивных детей соответствуют 12% жертв СПИДа в раннем возрасте. Представитель дипломатической миссии Святейшего Престола заверил в непрестанной помощи католических медучреждений. Уже теперь они обеспечивают лечением четверть всех больных на мировом уровне. Формика отметил, что Святейший Престол признает достигнутый прогресс в профилактике и лечении ВИЧ и СПИДа за последние 5 лет и шаги, проделанные с момента первой встречи на высшем уровне в 2001 году. Благодаря антиретровирусной терапии сегодня ВИЧ-инфицированные люди могут жить дольше и вести более здоровый образ жизни. Вместе с тем прелат призвал к укреплению партнерства в разных секторах борьбы со СПИДом, чтобы снизить стоимость терапии и расширить доступ к медицинской помощи. Множество зараженных по-прежнему ее не получают, поэтому необходимо укреплять системы здравоохранения и содействовать развитию медицинских исследований и медицинского производства в развивающихся странах, способствуя тем самым продвижению и защите человеческого достоинства, дарованного Богом. Именно об этом просил папа Лев XIV во время поездки в Ливан в сентябре 25 года, посещая больницу де ла Круа в Джаль-эль-Дибе. Нельзя строить общество, которое гонится за фальшивыми мифами о благополучии, в то же время забывая о многочисленных ситуациях бедности и уязвимости, процитировал слова папы представитель Ватикана в ООН. Постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при ООН и других международных организациях в Женеве, апостольский нунций Эттори Балестреро, выступил с докладом на международном саммите об искусственном интеллекте. Дипломат подчеркнул необходимость ответственного управления искусственным интеллектом, которое не подразумевает аутсорсинга или передачи ответственности алгоритму. Любое критическое решение, принятое автоматизированной системой, должно быть предметом человеческого надзора, отметил прелат, ссылаясь на указания Департамента вероучения и Департамента культуры и образования Святейшего Престола. Скорость и эффективность никогда не следует использовать в качестве отговорок, когда результат воздействует на человеческую жизнь, поскольку нравственная причина этих результатов всецело исходит от людей, а не от искусственных агентов. Балестреро призвал развивать сотрудничество на разных уровнях глобального сообщества, чтобы технологии не были сосредоточены в руках

у немногих транснациональных корпораций. В противном случае, считает глава Ватиканской делегации, применение искусственного интеллекта приведет к негативным последствиям в тех контекстах, где отсутствуют этические рамки и учреждения, способные отвечать на вызовы новых технологий.

Русская служба Ватиканского радио приветствует всех и каждого. Сегодня окунемся немного в историю, посмотрим на поколение наших предшественников. Из этого мысленного паломничества узнаем, что Господь в каждом поколении милостиво принимал покаяние желавших обратиться к Нему. Вспомним сегодня ветхозаветного Ноя. Он проповедовал покаяние, и те, кто послушал его, спаслись. Иона, например, возвестил жителям Ниневии погибель, но они, раскаявшись в своих грехах, умилостивили Бога своими молитвами и получили спасение, хотя были очень далеко от Бога. А наши блаженные апостолы, Петр понес не одно, не два, но многие страдания и в конце претерпел мученическую смерть. Апостол Павел получил награду за свое терпение. Он был в узах 7 раз, был изгоняем, побиваем камнями, но засвидетельствовал истину перед сильными мира сего, стал для нас величайшим образцом для подражания. Вспомню сегодня мученика первого века папу Климента. Он мученик инкерманских каменоломен, многострадальной земли Крыма. Он и сегодня призывает нас: «Прилепитесь к святым, ибо прилепляющиеся к ним освятятся». Из уст папы Климента доносится призыв: «С человеком невинным будешь невинен, а с избранным будешь избран, а с развращенным сам развратишься». Итак, сестры, братья, присоединимся к невинным, к праведным, они-то суть избранные Божии. К чему у вас распри, гнев, несогласие, разделение, войны? Не одного ли Бога, одного Христа имеем мы? Не один ли Дух благодати излит на вас? Не одно ли призвание во Христе? Для чего раздираем, для чего расторгаем члены Христовы? Восстаем против собственного тела и до такого доходим безумия, что забываем, что мы друг другу члены. Возьмем послание апостола Павла, в котором он писал как о себе самом, так и о Кифе, и о Полосе, потому что и тогда произошло разделение. Но тогдашнее разделение не было таким ужасным, ибо там было меньше греха. Там и тогда преклонялись прославленным апостолам. А вот ныне намного больше разделений. Разделение нынешнее следует прекратить как можно скорее, и тогда все придем к Богу, умоляя Его, чтобы Он примирился с нами и восстановил в нас чистую жизнь, полную истинной братской любви.

Слово Евангелия. Петр сказал Иисусу: «Вот мы оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в новом бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Но многие из тех, кто были первыми, станут последними, а последние станут первыми». Евангелие от Матфея, глава 19. Итак, вопрос Петра. Но, скажем прямо, уж очень неуместен. Но в то же время на этот неуместный вопрос Петр получил мудрый ответ Иисуса Христа. Само собой разумеется, Иисус мог бы легко ответить упреком на вопрос Петра, ведь тот спрашивал прямо, что мы получим за то, что последовали за тобой. Иисус мог ответить, что всякий следующий за Ним с такими мыслями вообще не понимает, что значит следовать за Спасителем. Но это был вполне естественный вопрос. Вопрос человека простого, иудея того времени. Что мы будем с этого иметь? Иисус принял вопрос Петра и, исходя из него, изложил великую истину христианской жизни. В чем заключается эта истина? Прежде всего, уверенности, что всякий, кто разделяет с Иисусом его борьбу, разделит с ним его победу. И каждый из нас призван для того, чтобы служить. Нельзя быть просто хорошим христианином или просто хорошим человеком. Надо быть хорошим для чего-то конкретного.

0: и в заключение наших размышлений еще раз зададимся вопросом, как же стать истинным христианином? Прежде всего, осознать свою принадлежность к большому братству, которое распространяется на весь мир. Со всеми остальными христианами мы пребываем в духовном единстве. Ведь со многими христианин может быть разлучен, но христианина никогда нельзя отлучить от любви Божьей в Иисусе Христе, его Спасителе, который судит людей не по человеческим законам. И в этом новом мире будет пересмотрена оценка старого мира. В небесной вечности будут исправлены все неправильные суждения времени. И может оказаться так, что скромные, незаметные на земле люди будут великими на небесах, а некоторые великие мира сего будут скромными и последними в мире грядущем. Здесь, в земной жизни, первенство зависит от заслуг перед обществом, от природных дарований, порой от хитрости и многих других условий. Первенство на земле все-таки оно земное, регулируемое, определяемое условиями жизни, где неправда, ложь, хитрость часто правят свой бал, где внешние достоинства часто берут верх над духовными. А вот в царстве будущего века этого не будет. Первыми будут те, у кого нравственное совершенство. И да будет так.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 11 июля. Католическая церковь чтит память святого Бенедикта, покровителя Европы, создателя школы служения Господу, которая сыграла важную роль в сохранении христианской культуры раннего Средневековья. В 527 году он поехал в Монте-Кассино и на месте алтаря Аполлону основал монастырь, который стал домом Бенедиктинского ордена. В Монте-Кассино он написал свое знаменитое правило, которое изменило и обновило монашескую жизнь в Европе. Кроме того, сегодня в Западной Церкви также отмечается литургическая память святой равноапостольной княгини Ольги, предвестницы христианства на Руси. Это поистине святая неразделенной Церкви, и недаром ее почитают и на Западе, и на Востоке. При княгине Ольге в Киевской Руси была восстановлена церковная иерархия, которая существовала при князе Аскольде. Святая Ольга остается духовной матерью той церкви, которая связана узами единства со Вселенской Церковью. Достоин Ты, Господи, величайшей славы!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV обратился с видеопосланием к иракской молодежи, собиравшейся в эти дни на ежегодную встречу в Анкаве, пригороде Эрбиля, второго по величине города в Ираке, сильно пострадавшего во время войны. Папа призвал молодых людей разделить миссию церкви, служить миру, делясь светом Христа. Молодость – период жизни, отмеченный стремлением совершать великие дела и менять мир к лучшему. Это стремление согласуется с желанием церкви приводить людей к общению с Богом. Господь оказывает доверие ученикам, возлагая на них эту миссию. «Я тоже очень верю во всех вас», — сказал папа. «Вы должны быть светом Христовым посреди тьмы, которая порой может казаться непреодолимой. Не бойтесь и не думайте, что вы одни в этом деле. Я с вами, Церковь с вами. Доверьтесь Иисусу, слушайте Его в молитве и через наставления других. Позвольте Ему вести вас». Нелегко быть светом в этом мире, раздираемом войнами. Свет необходим для жизни. Папа проводит три параллели, показывая, как свет духовной жизни может рассеивать темноту мира. Свет необходим для зрения. Он напоминает о даре веры, говорит папа. Вера — не механизм для преодоления трудностей, а жизнь в истине, которая выражается в стремлении видеть других людей так, как видит их Бог. Это становится возможным лишь тогда, когда мы уверены, что Бог с нами, даже если мы не можем Его увидеть. Ваш образ жизни, говорит папа, должен свидетельствовать о вашей вере. Именно так вы сможете стать свидетелями истины и нести свет. Свет дарит тепло, которое является символом любви. Чтобы стать светом миру, мы должны жить с Богом, познавать Его, открываться Его преобразующей любви и следовать за Христом. Поэтому так важно ежедневно проводить время в молитве, участвовать в таинствах, особенно исповеди и Евхаристии. Поступая так, вы сможете поделиться теплом Божьей любви и примиряющей силой Его благодати с окружающими, подчеркнул Святейший Отец. Наконец, свет необходим для роста и новой жизни, которая является символом надежды. Обретая милосердие, человек становится миротворцем, способным вселять в других надежду на будущее. Это не значит забывать о мире, наоборот, делиться с ним новой жизнью, исходящей от Христа. Возможно, вы не сможете контролировать свою ситуацию или трудности, с которыми вам придется столкнуться, но вы всегда можете позволить миру Христову царить в ваших сердцах. Папа призвал молодых людей не бояться того плана, который Господь подготовил для каждого из них. Он привел в пример пророка Иеремию, которому тоже приходилось сталкиваться с трудностями. Его свидетельство ясно. Планы Господа для вашего блага, а не во вред, чтобы дать вам будущее с надеждой. Вверяя молодых людей материнской опеке Девы Марии, папа выразил надежду, что эта встреча принесет духовное обновление и поможет обрести пример жизни, исполненной благодати.

«Вместе положить конец СПИДу». Под таким девизом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось совещание на высшем уровне по борьбе с ВИЧ-инфекцией. На заседании выступил поверенный миссии постоянного наблюдателя от Святейшего Престола в ООН монсеньор Марко Формика. Он отметил, что, несмотря на значительные достижения в борьбе со СПИДом, многие люди, прежде всего в развивающихся странах, до сих пор не имеют доступа к антиретровирусной терапии. Формика заявил о необходимости надлежащего тестирования и непрерывного лечения, начиная с роженец, подверженных риску заражения или ВИЧ-позитивных, поскольку адекватная медицинская помощь до, во время и после родов защищает как мать, так и ребенка. Что касается ВИЧ-инфицированных детей, то ранняя диагностика и терапия позволят сократить число жертв. В настоящее время 3% ВИЧ-позитивных детей соответствуют 12% жертв СПИДа в раннем возрасте. Представитель дипломатической миссии Святейшего Престола заверил в непрестанной помощи католических медучреждений. Уже теперь они обеспечивают лечением четверть всех больных на мировом уровне. Формика отметил, что Святейший Престол признает достигнутый прогресс в профилактике и лечении ВИЧ и СПИДа за последние 5 лет и шаги, проделанные с момента первой встречи на высшем уровне в 2001 году. Благодаря антиретровирусной терапии сегодня ВИЧ-инфицированные люди могут жить дольше и вести более здоровый образ жизни. Вместе с тем прелат призвал к укреплению партнерства в разных секторах борьбы со СПИДом, чтобы снизить стоимость терапии и расширить доступ к медицинской помощи. Множество зараженных по-прежнему ее не получают, поэтому необходимо укреплять системы здравоохранения и содействовать развитию медицинских исследований и медицинского производства в развивающихся странах, способствуя тем самым продвижению и защите человеческого достоинства, дарованного Богом. Именно об этом просил папа Лев XIV во время поездки в Ливан в сентябре 25 года, посещая больницу де ла Круа в Джаль-эль-Дибе. Нельзя строить общество, которое гонится за фальшивыми мифами о благополучии, в то же время забывая о многочисленных ситуациях бедности и уязвимости, процитировал слова папы представитель Ватикана в ООН. Постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при ООН и других международных организациях в Женеве, апостольский нунций Эттори Балестреро, выступил с докладом на международном саммите об искусственном интеллекте. Дипломат подчеркнул необходимость ответственного управления искусственным интеллектом, которое не подразумевает аутсорсинга или передачи ответственности алгоритму. Любое критическое решение, принятое автоматизированной системой, должно быть предметом человеческого надзора, отметил прелат, ссылаясь на указания Департамента вероучения и Департамента культуры и образования Святейшего Престола. Скорость и эффективность никогда не следует использовать в качестве отговорок, когда результат воздействует на человеческую жизнь, поскольку нравственная причина этих результатов всецело исходит от людей, а не от искусственных агентов. Балестреро призвал развивать сотрудничество на разных уровнях глобального сообщества, чтобы технологии не были сосредоточены в руках у немногих транснациональных корпораций. В противном случае, считает глава Ватиканской делегации, применение искусственного интеллекта приведет к негативным последствиям в тех контекстах, где отсутствуют этические рамки и учреждения, способные отвечать на вызовы новых технологий.

Русская служба Ватиканского радио приветствует всех и каждого. Сегодня окунемся немного в историю, посмотрим на поколение наших предшественников. Из этого мысленного паломничества узнаем, что Господь в каждом поколении милостиво принимал покаяние желавших обратиться к Нему. Вспомним сегодня ветхозаветного Ноя. Он проповедовал покаяние, и те, кто послушал его, спаслись. Иона, например, возвестил жителям Ниневии погибель, но они, раскаявшись в своих грехах, умилостивили Бога своими молитвами и получили спасение, хотя были очень далеко от Бога. А наши блаженные апостолы, Петр понес не одно, не два, но многие страдания и в конце претерпел мученическую смерть. Апостол Павел получил награду за свое терпение. Он был в узах 7 раз, был изгоняем, побиваем камнями, но засвидетельствовал истину перед сильными мира сего, стал для нас величайшим образцом для подражания.

избран, а с развращенным сам развратишься. Итак, сестры, братья, присоединимся к невинным, к праведным, они-то суть избранные Божии. К чему у вас распри, гнев, несогласие, разделение, войны? Не одного ли Бога, одного Христа имеем мы? Не один ли Дух благодати излит на вас? Не одно ли призвание во Христе? Для чего раздираем, для чего расторгаем члены Христовы? Восстаем против собственного тела и до такого доходим безумия, что забываем, что мы друг другу члены. Возьмем послание апостола Павла, в котором он писал как о себе самом, так и о Кифе, и о Полосе, потому что и тогда произошло разделение. Но тогдашнее разделение не было таким ужасным, ибо там было меньше греха. Там и тогда преклонялись прославленным апостолам. А вот ныне намного больше разделений. Разделение нынешнее следует прекратить как можно скорее, и тогда все придем к Богу, умоляя Его, чтобы Он примирился с нами и восстановил в нас чистую жизнь, полную истинной братской любви».

Слово Евангелия. Петр сказал Иисусу: «Вот мы оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в новом бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Но многие из тех, кто были первыми, станут последними, а последние станут первыми». Евангелие от Матфея, глава 19. Итак, вопрос Петра. Но, скажем прямо, уж очень неуместен. Но в то же время на этот неуместный вопрос Петр получил мудрый ответ Иисуса Христа. Само собой разумеется, Иисус мог бы легко ответить упреком на вопрос Петра, ведь тот спрашивал прямо: «Что мы получим за то, что последовали за тобой?» Иисус мог ответить, что всякий следующий за ним с такими мыслями вообще не понимает, что значит следовать за Спасителем. Но это был вполне естественный вопрос. Вопрос человека простого, иудея того времени. Что мы будем с этого иметь? Иисус принял вопрос Петра и, исходя из него, изложил великую истину христианской жизни. В чем заключается эта истина? Прежде всего, уверенности, что всякий, кто разделяет с Иисусом его борьбу, разделит с ним его победу. И каждый из нас призван для того, чтобы служить. Нельзя быть просто хорошим христианином или просто хорошим человеком. Надо быть хорошим для чего-то конкретного.

и в заключение наших размышлений еще раз зададимся вопросом, как же стать истинным христианином? Прежде всего, осознать свою принадлежность к большому братству, которое распространяется на весь мир. Со всеми остальными христианами мы пребываем в духовном единстве. Ведь со многими христианин может быть разлучен, но христианина никогда нельзя отлучить от любви Божьей в Иисусе Христе, его Спасителе, который судит людей не по человеческим законам. И в этом новом мире будет пересмотрена оценка старого мира в небесной вечности,

0: будут исправлены все неправильные суждения времени. И может оказаться так, что скромные, незаметные на земле люди будут великими на небесах, а некоторые великие мира сего будут скромными и последними в мире грядущем. Здесь, в земной жизни, первенство зависит от заслуг перед обществом, от природных дарований, порой от хитрости и многих других условий. Первенство на земле все-таки оно земное, регулируемое, определяемое условиями жизни, где неправда, ложь, хитрость часто правят свой бал, где внешние достоинства часто берут верх над духовными. А вот в царстве будущего века этого не будет. Первыми будут те, у кого нравственное совершенство. И да будет так.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!